0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Шоу «Хорошее начало» встречает вас 15 июня. Хотелось бы сказать 7.15, но уже 7.16. В студии София Шерсвит, Александр Волков, для того, чтобы делать день лучше.
3: Мы, друзья, отправляемся с вами не только к хорошему началу этого дня, но и к хорошему началу всей недели, потому что сегодня понедельник. Открываем с вами новую рабочую неделю. Середина первого месяца лета, казалось бы.

0: к июню, а в августе что будет? В августе, когда вот придем в студию и, казалось бы, только начали сезон, а уже его и закрываем.
1: Ну, надеемся, друзья, что это лето вы проводите так, как вы сами того хотите. Я вчера смотрел фотографии в Вайбере ТСВ о том, как люди проводили время на лавандовом фестивале. Оказалось, что лаванды там гораздо меньше, чем пришло туда людей, потому что на самом деле, ну, очень много людей потом поехали к бычку фотографировать наикрасивейший закат. Если у вас, друзья, есть какие-то фотографии со вчерашнего вечера, с этих выходных, как вы их проводили, то обязательно присылайте их нам в Вайбер, либо сразу у себя в Инстаграме отмечайте радио Интер-ФМ. Ну а мы начинаем шоу. Хорошее начало. Всем доброе утро.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт

0: газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от Декорал и Лемакс. Подробности по телефону 1504.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, смаком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-300.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242.
7: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: 7.48 в столице. Друзья, давайте знакомиться с гороскопом. Овен. Сегодня у вас может появиться ощущение, что события начинают ускоряться. День благоприятен для инициативы. Если вы давно откладывали разговор, решение или новый проект, то сейчас хороший момент сделать первый шаг.
2: Телец. Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в неудобном положении.
1: Близнецы. Сегодня вы будете говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хотя изредка делать паузы для того, чтобы быть в курсе реакции ваших слушателей.
2: Рак, сегодня вам не удастся выиграть противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?
1: Лев, сегодняшний день хорош для всяких неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофы, кроме, может быть, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, быстро пройдет, ваши действия не приведут.
2: Дева, тишина и спокойствие – вот чего вам будет не хватать сегодня. И именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. И удивляйтесь, если он, то есть организм, заснет посреди дня.
1: Весы. Хорошо там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность, а может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, который летит в Новую Зеландию.
2: Скорпион. Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли, а об этом звезды умалчивают.
1: Стрелец, вас кто-то использует. Сегодня вас может потянуть к новым впечатлениям, идеям, открытиям. День этот располагает к расширению горизонтов. Это может быть обучение, путешествие, какие-то интересные знакомства или необычные проекты.
2: Козерог, сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы не получите от него ни малейшего удовольствия.
1: Водолеи, вы склонны искать себе оправдания, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
2: Рыба. Единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть неудобно некогда будет, а в остальном все прекрасно.
1: Такой гороскоп, друзья, на сегодня. Если вдруг пропустили свой знак зодиака, то ищите его в наших пабликах ВКонтакте и в Одноклассниках. Ну а мы продолжаем. 7.50 в столице.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай.

0: Живая, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
0: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
2: «Керамин» – одно место, одно решение.
3: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
5: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ох, друзья, вот что-что, а погода этим летом — это особенно актуальное событие, потому что, казалось бы, вот мы уже и дожди повидали, и солнце нас пожарило, а вот, кстати, насчет первого-то, что у нас было с этими дождями, просто какие-то потопы устраивали они на городах нашей республики, можно было уже за все это время даже плот смастерить и переплывать себе по дорогу вместо машины, потому что как раз-таки машина не заглушилась, и вот как раз такой необычный способ плавания. Ну ладно, опустим эти моменты, давайте все-таки узнаем, какая погода будет ждать нас сегодня, начнем с юга республики.
2: Итак, сегодня у нас плюс 23 градуса днем, но прямо сейчас около 18 градусов. Честно говоря, когда я вышел где-то в начале, в 6:30, по-моему, я вышел из дома, было ощутимо прохладно. Люди вот некоторые даже были в курточках, но не, я пришел в майке о том, что будет плюс 23 градуса, все-таки 15 июня, лето ведь когда-нибудь должно прийти, и все равно будет тепло. Но я думаю, что вот эти 23 градуса будет вполне комфортно сегодня. Завтра несколько поднимется температура до плюс 25, в среду обещают плюс 27, ну и далее будет повышаться температура до 27-28 градусов.
1: На севере республики сегодня обещают нам 22 градуса, день у нас будет облачным, и, возможно, кого-то это расстроит, но, обрадую вас, всего в 9 часов утра солнце все-таки появится, потом оно, конечно, скроется за тучками, но все равно. Расстраиваться не надо, потому что хоть солнечные очки вам сегодня не пригодятся, но зато солнцезащитный крем даже брать не придется.
2: 8:19 в столице, куда-то вот я спешу, время спешит, все спешим. Друзья, не спешим, замедляемся, наоборот, проводим это время комфортно в компании радио Интер-ФМ. 8:19 в столице, шоу «Хорошее начало», всем доброе утро.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
8: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
9: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Ну, мы, друзья, тоже будем вместе с вами на каждый день, да, вместе всегда. Сегодня до 11 утра, например. Ну, а пока расскажем, что для нас приготовил календарь, какие сегодня проходили интересные события. В 763 году до нашей эры в Ассирии наблюдали полное солнечное затмение. Мне кажется, что жители тогда очень сильно испугались, потому что, представьте себе, яркий солнечный день, никто ничего вам не обещает, а тут раз, солнце куда-то исчезает, становится темно, и ты не знаешь, а что с этим делать. Это сейчас мы можем написать, вот, допустим, в Гугле, просто взять, написать, когда ближайшее полное солнечное затмение. Узнать, что, кстати, в этом году, 12 августа, оно будет. Поэтому, если вдруг вот солнце пропадет куда-то 12 августа, знаете, что это полное солнечное затмение. А вот в 763 году, мне кажется, было страшновато.
2: Ну, мне кажется, что тут еще зависит от того, были ли в то время часы. Потому что, например, подумали, они проснулись и такие, ну, что-то как-то вроде бы выспался, вроде бы больше не хочет. А на улице-то все равно ночь, но при этом все-таки, думаю, может, кто-то из них даже и не заметил, что солнечное затмение у них тогда
1: произошло. Вполне возможно, проспали.
2: В 1667 году французский врач Жан-Батист Дени произвел первое в мире успешное переливание крови. 15-летнему юноше он перелил около 12 унций крови ягненка.
1: Вот так вот получается сегодня практически день донора. В 1851 году молочник Джекоб Фусель основал в Севен-Веллиса, это США, штат Пенсильвания, первую в мире фабрику по производству мороженого. Ну, конечно же, самый летний продукт, когда он еще должен был быть изобретен. Когда была открыта фабрика, конечно же, 15 июня.
2: В 1878 году в США сделана первая попытка производства подобия фильма. 12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе. Оказалось, что да, при галопе лошадь отрывается от земли все четыре копыта одновременно.
1: Ну, вот такое вот практически научное явление. Также, друзья, сегодня праздники. Международный день прогулки, поэтому, если у вас есть возможность вот эти вот пресловутые 10 тысяч шагов в день проходить, хотя постоянно эту цифру меняют, то говорят, что уже 8 тысяч достаточно, то 7 тысяч, то 5 тысяч. Говорит, хотя бы встаньте и пройдитесь немного.
2: Но вот после прогулки как раз-таки можно отметить и второй праздник, это день придумывания новых созвездий.
1: Но это надо вечером прогуливаться, чтобы вот на звезды посмотреть.
2: Это да. Ну и, конечно, день фотографии природы. Значит, погуляли, на звезды поглядели, да и сфотографировали всю эту красоту. А потом можно и нам вайбер скинуть фотографию. Мы обязательно посмотрим.
1: С большим удовольствием, друзья. Также сегодня родились это Джеймс Белуши, американский актер театра, кино, комик, звезда таких фильмов, как К-9, как сказал Джим, и «Красная жара». Ну и Демис Русос, волшебный голос, незабываемые песни о любви, 60 миллионов проданных альбомов, самый успешный певец Греции. Я думаю, что мы обязательно послушаем его в нашем календаре. Ну а пока, друзья, оставайтесь с нами.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице Приднестровья 9 утра, в эфире новости. 9 пассажиров маршрутки из Молдовы погибли в аварии в Венгрии. Там микроавтобус столкнулся с фурой. Предположительно, водитель уснул за рулем, пишут венгерские СМИ. В микроавтобусе ехали дальнобойщики на работу в Германию. Есть и мужчина из Приднестровья, его прооперировали, он жив. Volkswagen горел в столице, машина стояла припаркованной, дым шел из-под капота. Его увидели очевидцы и позвонили на 101. До приезда пожарных водители сами пытались сбить пламя, потратили 6 огнетушителей. Пожарные дотушили огонь. Автомобиль спереди сильно обгорел, повреждено лобовое стекло, капот, фары и моторный отсек. Причина устанавливается. К другим новостям. Минуту памяти проведут в Бендерах в День памяти и скорби 19 июня. В 16:45 в городе включат системы оповещения. Бендерчан просят сохранять спокойствие. Напомним, 19 июня 1992 в городе прозвучал первый выстрел военных Молдовы. Каждый послевоенный год именно в 16:45 включают сирены. В это время в память о погибших автомобили и пешеходы приостанавливаются. Продолжаем выпуск. В Екатерининском парке Тирасполя прошла выставка-ярмарка ко дню легкой промышленности. Посетили ее вице-премьер Виталий Нягу, депутаты и первый президент Игорь Смирнов. Свою продукцию представили 12 предприятий республики. Госнаградами отметили рекордное число специалистов – всего 48 человек. Компания «Тиротекс» представила новую коллекцию постельного белья «Этюд». Ее выполнили во французском стиле. И о погоде. Синоптики прогнозируют на сегодня плюс 26. Сейчас в столице 18 градусов. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает.

0: Нет. Качество, проверенное временем.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
7: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.

0: переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: 9:48 в столице. Друзья, мы дарим вам не только настроение, мы еще и подарочки вам дарим. В следующем часе будем разыгрывать подарок от Квинта в игре 2 на 2. Я знаю, что вы эту игру любите. Я знаю, что вы ее ждете. Так вот, вы практически дождались. А в следующем часе мы уже будем играть.
3: Ну, а если так вышло, что вы в эту игру все-таки ни разу не играли, то объясню вам правила. У нас есть приложение на телефоне, которое показывает нам разные слова. Они могут быть абсолютно непредсказуемыми для нас, и мы должны вам их объяснять.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 утра в Тирасполе, в эфире новости. 76 случаев инфекционных заболеваний зафиксировано в республике на прошлой неделе. Эпидемиологическую ситуацию опубликовал Минздрав. Количество заболевших увеличилось в сравнении с предыдущей неделей. Острая кишечная инфекция выявлена у 24 человек, из них половина у детей и подростков. Гриппа не зарегистрировано. К другим темам. ПГУ объявил старт приемной кампании. Документы можно подавать с понедельника по пятницу с 9 до 5 и в субботу до 2 часов. Список направлений и специальностей, а также всех документов есть на сайте университета. Караоке-концерт пройдет 17 июня в столичном Екатерининском парке. Принять участие могут выпускники школ, их друзья и учителя. Организаторы обещают только живой звук и полную свободу исполнения. Начало в 9 вечера, сообщает столичная госадминистрация. В прошлом году в караоке-баттле было 14 выступлений. Лучшие участники получили подарки и призы. Продолжаем выпуск. Новая вспышка африканской чумы свиней в Молдове. Очаг инфекции выявлен в селе Вадуу-Исак Кагульского района. Ввоз в Приднестровье оттуда живых свиней, продукции, а также всех видов кормов запрещен. Список всех населенных пунктов с зарегистрированной инфекцией есть на сайте Минсельхозприроды. И о погоде на этот час в Тирасполе +18. Оставайтесь с нами.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно.

0: на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: 2 на 2 на Интер-ФМ.
1: Да, друзья, вы не ослышались, все верно. Прямо сейчас начинается игра 2 на 2, и мы уже в ожидании ваших сообщений. Ну, как сказать, мы, конечно, уже анонсировали эту игру, и пришли нам номера. Приходили и в Вайбер, и в Инстаграм, но, по крайней мере, пока мы еще не вышли в тот самый эфир со слушателями, еще есть возможность повоевать за свое местечко.
2: И за подарок от Квинта, это столовое вино, которое полусладкое и белое, приготовленное из отборного винограда французского сорта Шардоне и венгерского сорта Иршай Оливер. В его элегантном букете сочетаются цветочные и фруктовые ароматы, цветы акации, липы, розы, спелой груши, экзотических фруктов, украшенные нежными медовыми нотами. Это вино обладает насыщенным объемным вкусом и длительным послевкусием с приятной сладостью.
1: А также это вино с винт-горлом, оно герметично защищает вино от лишнего кислорода, сохраняя яркую фруктовость и свежесть вина так, как его задумывал производитель.
2: Итак, друзьям, плюс 373-533-6177, номер нашего Вайбера, присылайте ваши сообщения. Сообщение какого рода? Ваш номер телефона для того, чтобы мы могли вам перезвонить и сыграть в игру, которая называется «2 на 2, нам необходимы 2 добровольца».

0: Джем.
1: Джем, верно. Засчитаем нам джем?
2: Засчитаем.
1: Ну, конечно, джем всегда засчитывается. 9 слов. Можно нам аплодисменты?
2: Ну, начали вы, конечно, хорошо. Мы попробуем обыграть вас. Ну что, Олег, вы готовы?
0: Да.
2: Тогда начинаем.
3: Ответный удар.
2: Поехали, значит. С помощью него можно посмотреть фильмы летом. Его еще ставят такие вот на зоны. Да, это как открытый кинотеатр, вот с помощью этого предмета. Это проектор был. Ладно, хорошо. Вы идете в магазин, купили продукты и складываете в него.
0: Кулек.
2: По-другому, проще.
0: Корзина, пакет.
2: Пакет, все правильно. Хорошо, вы захотели изолироваться от всех и уехали жить на своем собственном маленьком...
0: Остров.
2: Куске земли, как он называется? Остров, да, все отлично. Дальше, с помощью него сушат волосы. Угу. Так, зимой падает с неба.
0: Снег.
2: Да, правильно. Наступила весна, и прекрасные, их еще девушкам дарят такие растения. Цветы, да. У нас река, нам надо ее перейти как-то, и вот через этот предмет мы переходим.
0: Мост,
2: да, все верно. У девушек есть длинные, они их еще тушью красят.
0: Ресницы.
2: Да. Дальше. Ты на весь мир.
0: Такой,
2: пир. Да, пир, все правильно. 8 слов. На одно слово только нас обыграли. Вот этот как раз-таки джем. Джем послужил тем, что мы не смогли забрать сегодня.
1: Я думаю, что сегодня, Виктория, обязательно надо съесть бутерброд с джемом, потому что именно джем принес нам победу. Давайте нам аплодисменты еще раз. Ну и, конечно, нашим задирам-соперникам Олегу и Соне тоже, им тоже аплодисменты. Мы сегодня на аплодисменты щедры. Олег, кому будут приветы?
0: Хочу передать привет вам, всей команде «Никерафэм» и всем, кто узнал.
1: Всем, кто узнал. Краткость, сестра таланта. Виктория, я так понимаю, вы там не одна была. У вас группа поддержки, которая тоже с большим удовольствием принимала участие в игре.
4: Да, мы с Соченькой вместе играем.
1: Это кто? Давайте, перечисляйте всех, кто есть.
4: У меня 6 деток, я многодетная мама.
1: Так.
4: Вот, и старшая дочка помогает всегда.
1: Всегда и во всем.
4: Да.
1: А как дочку зовут?
4: Анастасия.
1: Анастасия. Анастасия, вам привет от радио Интерафэм. Виктория, вы оставайтесь на линии, мы за эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок. Напоминаем, что подарок у нас от Квинты, это вино Шардоне Иршае Оливер, которое приготовлено из отборного винограда и французского сорта, и венгерского. В элегантном букете сочетаются цветочные и фруктовые ароматы, цветы акации, липы, розы, спелые груши, экзотических фруктов, все это украшено нежными медовыми нотами. Это вино обладает насыщенным объемным вкусом и длительным послевкусием с приятной такой вот сладостью. Ну и, кстати, вино в бутылке с винт-горлом, которое его герметично защищает от лишнего кислорода и сохраняет яркую фруктовость и свежесть.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: есть? Хочу передать привет, брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на интернет.

Как в старой песне Deep Dish. Мы ходили по краю так долго, каждый раз умирая с утра. Запах твой помнит моя футболка. Уже утро, нам пора.

Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
2: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интерафэм слушала. Хорошее начало.
1: На календаре у нас 15 июня. Этот прекрасный летний день мошенники выбрали для того, чтобы обзванивать жителей Приднестровья. Да, конечно, выбирали они дни пораньше и попозже, и постоянно они пытаются до нас дозвониться, но сейчас прямо усилились звонки, звонят они просто постоянно и притворяются людьми.
2: Они представляются родственниками, которые попали в аварию. Ну, такая схема достаточно стандартная, что, мол, надо как-то это вот дело замять, выплатить пострадавшим компенсацию и так далее. Плачут в трубку, если на кого-то, допустим, ну, на человека там, лет 40, ну, на меня это, может быть, и не подействует, но на бабушку-дедушку, вполне возможно, такая схема может и подействовать. Поэтому вы, пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников, чтобы они не реагировали на такие звонки сразу. Сразу трубку бросали, перезванивали вам, если речь, допустим, о вас идет, ну, чтобы удостовериться, что все в порядке, ну, а затем в милицию, чтобы сообщить о том, что позвонили мошенники. Поэтому, друзья, будьте внимательны, будьте аккуратны и всех своих близких предупредите. Ну, а мы, София Шерсвит и Александр Волков, прощаемся с вами до завтра. Завтра в том же составе. Кстати, вернемся к вам во второй половине дня, поэтому обязательно дождитесь.
1: Всем пока!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, 11 часов. Здравствуйте. Срочная новость. Мошенники снова в деле, звонить начали с самого утра. Об этом жители республики сообщили в милицию. В телефонной трубке слышен плач якобы родственника, который попал в ДТП. Срочно требуется передать деньги курьеру, чтобы закрыть уголовное дело и компенсировать пострадавшим ущерб. Звонят пожилым людям в Тирасполе и Бендерах. Такой разговор нужно сразу заканчивать. $5000 вытащил мужчина из дома в Кременчуге. Злоумышленник залез в дом через окно, когда хозяева отъехали по делам. Сразу купил себе машину, остальное тратил на гулянки, но недолго милиция его задержала. 3 месяца назад мужчина только вышел из тюрьмы, сидел тоже за кражу. Милиция рассказал, что после срока пытался начать новую жизнь, устроился на стройку, но все равно вернулся к воровству. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает МВД. К другим новостям. Летнюю подработку в июле и августе предлагают школьникам Бендер. Вакансии есть в службе благоустройства города, в музеях, библиотеке и даже в колледжах. 30 организаций предлагают школьникам заработать. Зарплату за месяц обещают почти 1500 рублей. В основном берут подростков от 13 до 16 лет. Дети не перегружены экзаменами и не готовятся к поступлению. В июне таких оказалось почти 1500. 450 ребят со всей республики отдохнут в первую смену в оздоровительном комплексе «Днестровские зори». Путевка рассчитана на 2 недели. Для детей запланированы конкурсы, эстафеты, соревнования, концерты, вечерние дискотеки и костры, а также баскетбол, футбол и волейбол. Питание 5 раз в день. Летом в лагере отдохнут суворовцы, дети военнослужащих, воспитанники школ-интернатов и ребята из многодетных семей. Путевки в «Днестровские зори» можно приобрести на сайте комплекса. А теперь о погоде. В Тирасполе плюс 18. Оставайтесь с нами.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения.

0: Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине Декор Центр. Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что, на календаре уже практически середина первого летнего месяца. Как он ощущается у вас? Рассказывайте. Плюс 373-533-6177. И нет ли у вас ощущения, что мы что-то пропускаем? Рассказывайте в Вайбере. И, конечно же, давайте общаться, в принципе, по поводу того, как прошли ваши выходные. Кто съездил на фестиваль «Лаванды», присылайте фотографии и видео.

С большим удовольствием посмотрим. Ну и, конечно же, я, Вячеслав Мишин, в ближайшие несколько часов с вами останусь. А значит, хорошие новости будут, а также подарки. Есть еще одна классная новость, но она уже касается завтрашнего дня. Поэтому немножечко на завтра все-таки заглянем. К нам придут гости. Гости, которых мы давно ждем. И с прекрасными новостями, а также с подарками тоже в том числе придут. Если вы не догадались, дам еще одну подсказку. Это наше местное трио. А конкретно группа Doredos. Да, они завтра будут у нас в гостях. Много интересного у нас намечено на завтрашний день. Ну, а также у ребят намечен концерт. Концерт, который состоится также в цитадели Бендерской крепости. Он состоится 27 июня. Если вы еще не в курсе, то рассказываю о грандиозное событие. В прошлом году был участником этого события. И скажу я вам, что атмосфера, которая была там, не сравнится. Ну, я даже не знаю, с чем ее можно сравнить. Практически ни с чем. Если вы посетили этот концерт в прошлом году, то я думаю, что у вас заряд остался до этого года, это уж точно. А если вам не хватает этой энергетики и всего остального, то добро пожаловать и в этом году с большим удовольствием.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно. Если есть тебе

0: дорогой, мы тебя ждем.
1: Папа.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
0: «Керамин» – одно место, одно решение.
5: Привет, друзья, мы Доредос.

0: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
1: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что, друзья, опять новости, которых мы не ждали, но они все равно приходят. И новости про мошенников. Они обзванивают жителей Тирасполя и Бендера, представляются родственниками. И, естественно, что, правильно, вымогают деньги, чтобы якобы закрыть дело об аварии и компенсировать пострадавшим ущерб. За один час милиция приняла 30 заявлений об аферистах. Это те, кто позвонили в милицию. Наверное, звонков было гораздо больше. Так что, пожалуйста, напомните еще раз себе, своим родственникам, своим друзьям, знакомым и близким, особенно пожилого возраста, что не стоит вестись на такие провокации, что нужно перезванивать родственнику самому, если вдруг что-то такое вы услышали, сразу кладите трубку и сами наберите своего родственника. Пускай он вам все расскажет, и, скорее всего, наверное, в 99% случаев он скажет, что с ним все хорошо, и никаких аварий ДТП не случалось. А если даже, не дай бог, произойдет такая история, то все равно это дело нехорошее, так что рекомендуем решать эти вопросы по-другому. Звоните в милицию сразу же, предупреждайте о том, что да, сейчас идет атака мошенников, таким образом и мы сможем предупредить гораздо большее количество людей, и денежки свои, естественно, никому не отдавайте. Ну и не забывайте о том, что свои пароли от карт, а также коды, смс-коды, которые приходят вам на телефон, никому нельзя передавать.

волнуешь так мою кровь, что я несу полную дичь победу на всех.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе, полдень, здравствуйте. Мошенники снова обзванивают приднестровцев. В милицию только за час обратились более 30 человек. Под прицелом сейчас пожилые люди в Тирасполе и Бендерах. Звонят аферисты с самого утра, в основном на домашние телефоны. В трубке слышен плач якобы родственника, который попал в ДТП. Срочно требуется передать деньги курьеру, чтобы закрыть уголовное дело и компенсировать пострадавшим ущерб. Такой разговор нужно сразу заканчивать. Квадроцикл перевернулся в Малоештах. 33-летний водитель не справился с управлением, когда ехал задом и опрокинулся. У мужчины черепно-мозговая травма, он в реанимации, проводится разбирательство. К другим новостям, в Коротном отремонтировали остановку с исторической мозаикой. Находится она в центре села. Провести работы просили сельчане. Обратились к своему депутату по округу Татьяне Залевской. Средства на ремонт мозаичной остановки собрали неравнодушные люди и жители Коротного. Закончить работы планировали до конца лета, но справились раньше. Медалистов Тирасполя поздравят 20 июня. Выпускникам вручат золотые и серебряные награды в центре столицы, возле поющего фонтана. Церемония начнется в 10 утра в субботу, сообщили в госадминистрации, поэтому с 8 часов перекроют дорогу. Одну полосу от Шевченко в сторону памятника Суворову. Поздравят выпускников-отличников во всех городах республики, проведут торжественные церемонии и памятные акции. И о погоде. В Тирасполе 19 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Не, не такая, как все. Она танцует в огне, она летает во сне, она тоскует по мне. Не такая, как все. Она танцует.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое.

0: выбирайте вкус на мир.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Так, ну что, друзья, на часах уже 12.19, а значит, близится она, программа по вашим заявкам. И уже сейчас можно присылать к нам приветы и поздравления в наш Viber плюс 3735336177, а также в наш Instagram, для того, чтобы буквально с часу до двух дня мы их зачитали.

послушали композиции, которые нравятся именно вам. Делайте это прямо сейчас, не стесняйтесь, не переживайте. Можете даже анонимно. Все это дело принимается и с большим удовольствием обрабатывается. Ну, значит, время терять не стоит, и значит, пора этим пользоваться. Ждем ваших приветов. Поехали.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, час дня. Здравствуйте. Всего 2 встречи политпредставителей и 7 заседаний экспертов состоялись с начала года. Приднестровье ищет новые инструменты для возобновления формата 5+2, сообщил президенту глава МИДа Виталий Игнатьев, отчитываясь о работе ведомства. При этом Кишинев усиливает блокаду. С 30 апреля введен закон о принудительном взимании с наших предприятий псевдо-НДС и акцизов. Альтернативные предложения Приднестровья по снятию барьеров уже переданы в ОБСЕ. Говорили и об ограничении свободы передвижения приднестровцев молдавской стороной, включая инциденты, связанные с насильственной депортацией граждан, а также отказ Молдовы от сотрудничества в правоохранительной сфере, области экологии и противодействия чрезвычайным ситуациям. Другим темам. Григориопольские пожарные 3 часа тушили свалку возле села Гыртоп. На полигоне загорелся мусор на площади около 100 квадратных метров. Едкий дым шел в сторону Григориополя. На ликвидацию ушло около 3 часов. Тлели глубокие слои мусора. Их разбирал бульдозер спецавтохозяйства. Причина пожара устанавливается. В эти минуты в Тирасполе прощаются с Феликсом Кречманом. Он был депутатом Верховного Совета первых созывов, более 40 лет работал на заводе «Электромаш» и долгие годы руководил им. Помогал становлению инженерно-технического факультета ПГУ и внедрил систему практического обучения студентов. Феликс Кречман ушел на 78-м году жизни. Соболезнования родным и близким выразили первые лица государства. Продолжаем выпуск. ПГУ объявил старт приемной кампании. Подать документы на программы высшего образования можно до 18 июля, на начальные и средние – до 31 июля. В этом году Госуниверситет предлагает более 2200 мест, из них около 1000 бюджетные. Документы можно подать с понедельника по пятницу с 9 до 5 и в субботу до 2 часов. Все направления и специальности, а также список документов есть на сайте вуза. И о погоде. В Тирасполе 20 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь-Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
4: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями.

0: Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
1: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Ну что ж, программа по вашим заявкам уже тут и уже летят приветы и поздравления. Давайте начнем с вот такого. Дарья пишет: «С днем рождения, дорогая единственная кума Даша Масалова. Желаю тебе в

вдохновения, ярких идей и новых творческих успехов. Пусть твой талант создавать креативные и запоминающиеся рекламы и баннеры приносит не только признание и достойный доход, но и настоящее удовольствие от работы. Пусть каждый проект получается именно таким, каким ты его задумала, а клиенты ценят твой профессионализм и креативность. Крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, радостных событий и исполнения самых заветных желаний. Оставайся такой же талантливой, целеустремленной и замечательной, с любовью и самыми теплыми пожеланиями. Если можно песню «Елка», все зависит от нас самих. Да, конечно, можно, ведь этот час все зависит только от вас, какая музыка будет играть.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
2: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Суперсмартфону – супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 2 часа дня в Тирасполе. Здравствуйте. Свыше 50 тысяч приднестровцев подали заявление на получение российских паспортов, отчитался президент, глава МИДа Виталий Игнатьев. Порядок приема в гражданство упростили по указу президента России от 15 мая. Решение имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и социальной защищенности приднестровцев, когда сохраняется региональная нестабильность, отметили на заседании. О других новостях. 76 случаев инфекционных заболеваний зафиксировано в Тирасполе на прошлой неделе. Количество заболевших увеличилось в сравнении с предыдущей, отмечает столичная госадминистрация. Острая кишечная инфекция выявлена у 24 человек, из них половина – дети и подростки. Гриппа не зарегистрирована. Продолжаем выпуск. Сразу два проверочных матча сыграли в выходные футболисты «Шерифа». В первом в основном молодежь из Академии. Соперничали с кишиневской политехникой. Гости выиграли 2-0. А во втором поединке основа «Шерифа» одолела «Милсами» 3-1. Дубль в составе нашей команды оформил Хайдра Асприлия. Еще один мяч на счету Витора Оливейры. Подготовка к новому сезону продолжается, сообщает клубная пресс-служба. Уже завтра станет известен еврокубковый соперник «Шерифа». В швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка Лиги Европы. Более 1000 человек зарегистрировали свои чеки на сайте «Шерифа». Все они уже участвуют в розыгрыше ко дню рождения компании. Победители получат 3 робота-пылесоса. Условия участия простые – купить товары в любом супермаркете до 23 июня на сумму от 500 рублей и внести данные чека на сайте. Победителей выберут случайным образом 24 июня. Чем больше чеков зарегистрировать,

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лос».

0: Оло от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон, лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. Лоло – радость в каждом глотке.
1: Привет, друзья, мы Доредос.
2: Все на Доредос, все на Доредос.
1: «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет в МР и в терминалах Агропромбанка.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
4: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

так хочется сказать этому лету, остановись. Давай как-то уже по-летнему, что ли. И поэтому решили погоду обсудить. Мы в целом, синоптики говорят, что на юге сейчас был небольшой дождь. Расскажите, так это или нет. На севере не предвещается. Сегодня, по крайней мере, уж точно. Если смотреть на всю эту неделю, значит, там синоптики говорят, что дождь будет небольшой в четверг. А вот вся, в принципе, неделька будет достаточно теплой. 25-27 градусов примерно. К выходным уже поднимутся столбики термометров на юге республики до плюс 30 градусов. Значит, лето все-таки к нам приходит. А касательно севера. Давайте посмотрим, что обещают нам синоптики на сегодня. То плюс 22. На завтра небольшие осадки и плюс 23 градуса. И также

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8.

0: А, телефон 775-963-63.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
4: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
5: «Бетон Плюс» – надежный партнер в строительстве.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

пустыми руками, надо же, с подарками, и разыграют их в прямом эфире. Это полезная информация для тех, кто хочет поучаствовать, и для тех, кто хочет попасть на предстоящий концерт, который состоится уже 27 июня в цитадели Бендерской крепости. Никаких спойлеров, ни на что не намекаю. В общем, значит, слушайте эфир, и все будет. Ну, а я, Вячеслав Мишин, с вами прощаюсь буквально до завтра. Всем всего самого доброго. Всем до скорого. Всем пока.

0: свое радио.
1: Едва коснулся твоих нот слегка, мы зазвучали не на год, а века. Я без тебя вообще не

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в столице. Здравствуйте. Мошенники сегодня обзванивают Тирасполе Бендеры. Более 30 человек об этом сообщили милиции только за 1 час. По их словам, аферисты звонят в основном на домашние телефоны, рассказывают версию о родственнике в ДТП. Требуют срочно деньги. Такие разговоры нужно сразу заканчивать, класть трубку и сообщать о попытках мошенников в дежурную часть. Милиция просит не терять бдительности. Другим темам. Приднестровье ищет новые инструменты, чтобы возобновить переговорный формат 5+2. Встреч с молдавской стороной немного. Всего 2 раза в этом году обсуждали проблемы политпредставители и 7 раз встречались эксперты. Об этом сообщил президенту глава МИДа Виталий Игнатьев, отчитываясь о работе ведомства. При этом Кишинев усиливает экономическую блокаду. В конце апреля парламент Молдовы принял закон о принудительном взимании с наших предприятий псевдо-НДС и акцизов. Приднестровье подготовило альтернативные предложения и уже передала их ОБСЕ. ПГУ стартовала приемная кампания. Сегодня первый день, абитуриентов пришло немного. Наплыв ожидается на следующей неделе, когда выпускники школ уже получат аттестаты, отметили в ВУЗе. ПГУ подготовился к приемной кампании, открыв сразу 3 новых направления. В медицинском институте появилось сестринское дело. В отличие от колледжа, медсестры получат высшее образование и возможность сразу стать старшей или главной медсестрой. На аграрно-техническом факультете обучат ландшафтной архитектуре. А на политологии теперь будут изучать международные отношения. Преподаванием займутся действующие дипломаты. Поступить в госуниверситет смогут почти 3000 абитуриентов, из них половина на бюджет. Остановку с уникальной мозаикой отремонтировали в селе Коротное Слободзейского района. Она в центре села, построена в прошлом веке. Помочь восстановить мозаичное панно сельчане просили депутата округа Татьяну Заливскую. Средства на ремонт в итоге собрали. Помогли неравнодушные люди и сами сельчане. Закончить ремонт планировали к концу лета, но справились раньше. И о погоде. В Тирасполе 23 градуса тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
4: «Керамин» – одно место, одно решение.
5: Привет, друзья, мы Доредос. Все на Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: stop right now.
1: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Inter FM слушала. Хорошее начало.
2: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

Энергично залетаю в эфир, друзья, 15:26 на статейных часах. Меня зовут Марианна Налогинова. Всем здравствуйте. Ну что, понедельник? Первый день недели. Как он у вас? Легкий, нелегкий? Пишите вайбер, рассказывайте. Плюс 3735336177. Это его номер. Там с вами общаемся. И там, между прочим, будем играть. Игра «Что было раньше?» Она впереди. Не пропустите. Ну, а еще в следующем часе говорим с вами традиционно о чем? О кино. О кино, о фильмах, которые покажет телеканал ТСВ. Ну, а пока о музыке. Леди Гага и Ариана Гранде спелись, вернее, спаются на 107.7. Далее Зомб, Трипломакс и Ёлка. Все это где? Здесь у нас на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное

Предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.

0: 67. Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16.00 в Тирасполе. Здравствуйте. 50 тысяч приднестровцев подали заявление на гражданство России. Об этом президенту доложил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, отчитываясь о работе ведомства. Упрощение получения российского гражданства имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и социальной защищенности приднестровцев. Доложил Игнатьев и о других направлениях работы с Россией. При содействии МИДа, больницам и поликлиникам российская сторона передала партию мединструментов. Говорили на встрече и об отношениях с Молдовой. Кишинев усиливает давление, намерен ввести незаконные поборы для Приднестровья в виде НДС и акцизов. В свою очередь, Тирасполь вместо новых ограничений предлагает Кишиневу варианты экономического сотрудничества. Инициативы Приднестровья уже переданы ОБСЕ. Продолжаем. Квадроцикл перевернулся в Малоештах. Водитель в реанимации. Мужчина, ему 33, сдавал назад и опрокинулся. Падение было неудачным. С черепно-мозговой травмой его доставили в Личгородок. Идет разбирательство. Квадроцикл на штрафстоянке. В столице чествовали работников легкой промышленности. Они отметили накануне профессиональный праздник. Как всегда, устроили показы и ярмарку в Екатерининском парке. На аллее фонтанов даже выстроились очереди желающих

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
4: «Керамин» – одно место, одно решение.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
8: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон – за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: 16.15 на студийных часах. Это радио Интрафэ. Меня зовут Марианна Логинова. Ну что, мои киноманы, поговорим о кино на телеканале ТСВ.
0: Для всей семьи.
3: Да, в 16.50. Представьте себе на ТСВ календарь «Майя». Российская семейная фэнтези. Такая история о подростках, которые случайно запускают невероятную цепочку событий и начинают проживать дни задом наперед. В общем, здесь и приключения, юмор, первая дружба, загадки и вечный вопрос. Что бы мы изменили, если бы получили шанс прожить некоторые моменты еще раз? Заманчиво. Доброе, динамичное и необычное кино. Самое главное для всей семьи, которое напоминает, каждый день имеет значение. Ну а что же вечером? Давайте узнаем.
0: Глаз не отвести.
3: В 20.30, не так уж и поздно, на ТСВ «Меняющая реальность». Стильная, фантастическая драма. Знаете, с кем? С Мэттом Дэймоном и Эмили Блант в главных ролях. Их герои встречаются вопреки плану загадочной организации, которая контролирует судьбы людей. Особую атмосферу создает музыка композитора Томаса Ньюмана. Кино о любви, свободе выбора и способности человека изменить свою жизнь, даже если все уже решено за него. В общем, интересно, в 20.30 «Меняющая реальность» и в 16.50 календарь мая, где? На ТСВ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198. Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
1: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
2: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы, технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Привет, друзья, мы Доредос. «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
0: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
9: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 17 часов. Свыше 50 тысяч приднестровцев подали заявление на получение российского гражданства. Данные к сегодняшнему дню озвучил глава МИДа Виталий Игнатьев, представляя президенту отчет о работе дипломатов. Жители Приднестровья могут получить гражданство России в особом порядке. Процедура, напомню, упрощена указом президента России. Это решение имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и социальной защищенности приднестровцев, отметили на совещании у президента Красносельска. Продолжаем. Аптечный наркотик без рецепта и окольными путями пытался пронести в Приднестровье житель Кишинева. Его задержали ночью вблизи Бендер. 40-летний мужчина обходил пункт пропуска на границе. При досмотре у него нашли почти три десятка капсул с сильнодействующими наркотическими веществами. Сказал, что препарат ему выписал семейный врач утолять боль старых ран. Оперативники установили, мужчина приторговывал препаратом в Кишиневе, собирался сбывать и в Приднестровье без рецепта. Контрабандист под арестом. Новые сорта огурцов представили сегодня селекционеры НИИ сельского хозяйства. У разработок пока только номера. Официальные названия они получат после всех испытаний и официальной регистрации. Известно, что новинки огурцов салатные для употребления в свежем виде. Чтобы их вывести, селекционерам понадобилось около 5 лет, уточнили в НИИ. Кстати, 2 из 3 новинок уже поступили в продажу. Дачники и огородники их уже высадили, один сорт еще дорабатывается. «Приднестровцы – классный народ», – сказал молдавский блогер Артур Ходырев. Он прошел пешком всю республику от юга до севера, преодолел свыше 350 километров за неделю с небольшим. При этом шел без денег, без еды. Такую он себе поставил задачу. По пути блогер успел снять несколько рилсов и множество сторис о Приднестровье и его жителях. Артур поблагодарил всех, кто его кормил, поил и даже лечил. Он обещал вернуться снова в третий раз. Итогом его первого путешествия по Приднестровью было признание, что республика, ее люди оставили океан эмоций. И о погоде на завтра, 16 июня, переменная облачность, без осадков, ночью 10-12, тепла, днем до плюс 28. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
5: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242.
6: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
2: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чебуре, че, че, чебуре, чебуре, че, че, чебуре.
1: Игра «Что было раньше» на 107.7 стартует прямо сейчас, и проводим мы ее в Вайбере. Что делать? Прямо сейчас заходить в Вайбер, плюс 373-533-6107. Усиленно махать мне ручкой, показать, что вы здесь со мной на одной волне, и вы готовы играть. Захожу и вижу. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга, Александр, кто здесь еще? Денис, Кристина, Инна, здравствуйте, здравствуйте. Отвечаю. Всех вижу. Вижу все сообщения, друзья. Нас много, и я вижу, что вы готовы играть. У меня три вопроса. Да, три. Абсолютно да. Только три вопроса. Призы от Тираспольской пивоварни. И я думаю, у нас будет три победителя. Ответили на один вопрос, получили бутылочку пенного. Еще на один, еще одну. У меня всего три приза. Итак, поехали. Что было раньше, песня Бритни Спирс «Oops, I did it again» или песня Мадонны

Frozen. Мадонна или Бритни Спирс? Мадонна или Бритни Спирс? Мадонна или Бритни Спирс? Так, проверяем, сверяем, что написали вы и что написали. Мадонна, Олег, я вас тоже вижу, Татьяна, вижу всех. Вот прям вот, если я ваше сообщение не открыла, знаете, я его все равно вижу. Так, но первой была Татьяна. И так она звалась Татьяна. Татьяна, это вы. А это вы, пишу вам. Напишите, пожалуйста, вашу фамилию, и я расскажу, как забрать призы от Тираспольской пивоварни. Идем дальше. Действительно, Мадонна была раньше, чем Бритни Спирс. Теперь советский кинематограф. Два фильма в центре внимания. «Операция» и «Другие приключения Шурика» или «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Что было раньше? «Операция» или «Кавказская пленница»? Подсказка. Разница в 2 года. Но кто-то был раньше. Итак, «Операция» или «Кавказская пленница». Так. Мне нравится ваша активность. Вот давайте прям вот еще активнее, вот еще пару человек. Но первого я нашла. Ага, да, действительно, «Операция» и «Другие приключения Шурика» вышли в 65-м году. Как давно? А «Кавказская пленница» спустя 2 года. И первая была у нас девушка по имени Инна. Инна? Инна, это вы. Это вы, так. Главное не потерять вас. И третий вопрос. У нас

И мистер и миссис Смит опять-таки с Джолино, с Брэдом Питтом. Что было раньше, турист или мистер и миссис Смит? Так, Вячеслав Александрович что-то нам пишет, мистер. Правильно, это правильный ответ, Вячеслав Александрович. Это вы наш третий победитель. Все, вопросы, в принципе, у меня есть и призы, и подарки, но я предлагаю остановиться. 17:22 на студийных часах. Это была игра «Что было раньше?». И знаете что? Сегодня вот мой любимый оператор на смене, зовут его Анатолий. Мы упомянули Мадонну, вы отгадали, и теперь Мадонна готова появиться в эфире. Песня очень красивая, слушаю вместе с вами и наслаждаюсь.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Реклама на Inter FM.
2: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
3: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
4: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
5: Пью кофе. Смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
6: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
7: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
8: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю линейку.

0: Кутехники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
2: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

сыграют дома с Реалом «Сирец» 28 июня. Сегодня стала известна точная дата первого матча чемпионата Молдавии. Известное время встречи – 6 вечера. Подготовка к новому сезону идет полным ходом. В выходные команда провела сразу 2 спарринга. Молодежь уступила Кишиневской политехнике со счетом 0-2, а основа «Шерифа» одолела «Милсами» 3-1. Дубль оформил Хайдер Асприлье, еще один гол забил Виктор Оливейра. А уже завтра «Шериф» узнает еврокубкового соперника. В швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка Лиги Европы. И о погоде на завтра, 16 июня, переменная облачность без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем до +28. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь-Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газа.

0: газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от Декорал и Лемакс. Подробности по телефону 1504.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
7: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.
9: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра. И мы все часть целого, ни на что неделимого. Мы идем по наитию, наше сердце, наш двигатель.

А не поговорить ли нам о погоде, друзья? Что обещают метеорологи на завтра, 16 июня? Ожидается переменная облачность без осадков. В принципе, на этом можно заканчивать. Дождей завтра не обещают. Температура воздуха ночью по северу плюс 9, плюс 11, по югу 10-12. А днем по северу плюс 25, плюс 27, ну а по югу чуть выше на 1 градус 26-28. И что важно, последующие сутки погода существенно не изменится. На дворе лето. Ловим каждый луч солнца, не забываем про СПФ и проводим время, где начинается.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
1: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
5: Привет, друзья, мы «Доредос». Все на Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
9: Суперсмартфону – супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC – всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

«Сияй» — это новая песня от группы «Руки вверх». Да-да, они продолжают творить и радовать своих поклонников. Песни, проверенные временем, и новинки. Все это здесь у нас на 107.7. Все это продолжается 24 часа в сутки. Ну, а я, Марианна Логинова, пожалуй, пойду. Друзья, встречаемся завтра здесь на 107.7 утром. Шоу «Хорошего начала» проведу я и Вячеслав Мишин. Будет непременно интересно. Вам спасибо за компанию. Приятного вечера. Обязательно услышимся. Пока-пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 19 часов в Приднестровской столице. В эфире новости. 50 тысяч приднестровцев подали заявление на гражданство России. Об этом президенту доложил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, отчитываясь о работе ведомства. Упрощение получения российского гражданства имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и социальной защищенности приднестровцев, доложил Игнатьев и о других направлениях работы с Россией. При содействии МИДа, больницам и поликлиникам российская сторона передала партию мединструментов.

Говорили на встрече об отношениях с Молдовой. Кишинев усиливает давление, намерен ввести незаконные поборы для Приднестровья в виде НДС и акцизов. В свою очередь, Тирасполь вместо новых ограничений предлагает Кишиневу варианты экономического сотрудничества. Инициативы Приднестровья уже переданы ОБСЕ. Другим темам. Мошенники обзванивали сегодня Тирасполь и Бендеры. Более 30 человек об этом сообщили милиции. По их словам, аферисты рассказывали о родственниках в ДТП, требовали деньги. Такие разговоры нужно сразу заканчивать, класть трубку. И сообщать о попытках мошенников в дежурную часть. Милиция просит не терять бдительности. ПГУ сегодня стартовала приемная кампания. Абитуриентов в первый день было немного. Наплыв ожидается на следующей неделе, когда выпускники школ получат аттестаты, отметили в ВУЗе. ПГУ открыл сразу три новых направления в этом году. В мединституте – сестринское дело. В отличие от колледжа, медсестры получат высшее образование и сразу смогут стать старшей или главной медсестрой. На аграрно-технологическом факультете обучат ландшафтной архитектуре, а на политологии дипломаты будут преподавать международные отношения. Поступить в ПГУ смогут почти 3000 абитуриентов, из них половина на бюджет. «Приднестровцы – классный народ», – сказал молдавский блогер Артур Ходарев. Он прошел пешком всю республику от юга до севера, шел без денег, без еды, такую себе поставил задачу. По пути блогер снял несколько рилсов и множество сторис о Приднестровье и его жителях. Артур поблагодарил всех, кто его кормил, поил и даже лечил. Обещал вернуться уже в третий раз. Итогом его первого путешествия по Приднестровью было признание, что республика и ее люди оставили океан эмоций. И о погоде. На завтра, 16 июня, переменная облачность без осадков, ночью 10-12 тепла, днем до +28. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Привет, друзья, мы Доредос. Все на Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
6: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
7: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
8: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
9: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
10: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: А у меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов,

0: опытом работы, технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0533 95078.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Привет, друзья, мы Доредос. «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ВМР и в терминалах Агропромбанка.
3: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

Я помню, как я квадрат. Как я дождь.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологии.

0: экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
1: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242.
7: Бетон Плюс — надежный партнер в строительстве.
8: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Правильно ты звезды считаешь.
1: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

свое радио.